зеленой лискалины, полюбили я в дичину. Но беда моя такая, она очень молодая, трай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Но беда моя такая, она очень молодая, трай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай.